0: Рубрики спонсория Долабау. Традициулат гаморчеули да гансхвавебули гемо. Эс ресторани Долабаурия. Телефони 574-477-477.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

Руцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.